Преосвященный, сам епископе Варсонахи, и Господине Высоко Преосвященный, сам архиепископе Григорий, и Господине Преосвященный, сам епископе Павле, с ним пресвитель всего Христа Диакон, с ним пресвитель людей,

Jako mladeniec byt, ničtoże skверно я совершивый, тем же Христос от земли восприимый, небесная врата тебе отверзе, избранным сочетовая, с ними же непрестанно восхваляем Пресвятую Троицу, того ради услыша нас, поющих тебе на

присни нань восстанье жестокосердых людей, нарече тя Гаврииле младенца совершенно, воинам небесным доброповедным, да струями крови твоих чистейших нечестие богоборцев посече и тех посрами, и да тобою видяще величия Божья и величия церкви нашей, лепотно поем в Троице,

На ней три дни безвестне, не погребен пребыл еси, тьмы птиц хищных, с ними же псов алчных множество, непорочное тело твое тогда окружаху, обаче прикоснутися ему, никако же дерзающе, пчибо мудрий телу твоему от птиц хищных стражею быша, о семь знамение Божие, разумею.

Odzierżytny, strastocierpczy, młody, jegda lutuju smierć Twoją pomyślajem i cudo preestественное зрим на Тебе явленное, якобы младенец быв телом, мужем совершенным, терпением в страдании Твоем явился еси, тем убо подвиг Твой страстный умом созерцающе, воспевающий

народный по Господне соша, и близ церкви веси Твоя зверки погребоша, бесчеловечному мучителей злодеянию, купно со всеми единоверными ужасахуся. Мы же, дивящиеся Твоему терпению, восхваляем страсти Твои,

Благотечною звездою был еси в мире, чадо блаженное Гаврииле, блистая ангельскою чистотою, тем же ныне сияешь и на небесех славою вечною, слики праведник, с ними же непрестанно взываем Цару славы Христу.

Cudопромышление божественного тайну являюще, егда церковь зерковская в пламени огня погибе, обаче мощи Твоя святые под спудом ее охранящиеся, неврежденный обретушася, осим дивящися верою с чистым сердцем, возглашаем Ти прославление.

Оцяй человеколюбец Господь явити в тебе образ назидания человеком, показать я Гаврииле сугубо страстотерпца, стремление богохульник сокрушающа, да и мы добродетелем твоим, в них же блистаешь и поравнуем, и царствие небесное наследим, дивному в своем царстве.

Новый светильник пресветлый не под спудом сокрываемый, но на свешнице Церкви Христовой поставленный и от Бога прославленный явился еси святый Гаврииле, тьму рассеивающий и Христу противившийся, богоборцы крепко побеждающие, того ради

Благословение Божие видится на тебе всем, притекающим к тебе, Гаврииле, данную бы тебе благодатью, с верою прощавши, от всяких напастей охраняешь, от скорбей освобождаешь, и всякое прошение с верою приносимое исполняешь, научающе дивному во чудесах

вязвах и склам, и обескровлен был Гаврииле, предал еси праведный дух твой в руце Божьи, от страданий упокоеваяся, житейский зол и печалей земных не причастен был, о всем праведным, о Бозе упокоении, со умилением воспоминающее,

Милается и страсти Твои почитает, Церковь же православная, мученическую кончину Твою прославляет, и во имени Твоим святом никоствует,

благочестивия оком разума смотрящий и свои глаголевыми усты изъясняющая премудрость творческое устроение вселенные недоумевают, че со ради страданий непорочных младенцев бывают. Мы же таинству всему удивящиеся возглашаем Тебя.

призываю же Тебе, младенце, в болезни сущим и матери, о чадих своих скорбящим, о слабое утешение предстательством Твоим подаеши, тем же за вся благодеяния, Тобою нам я

Никогда жестко не воюшую, но всегда врачующую, и спроси нам, святый угодниче Божий, да научит не подражать и Тебе в чистоте ангельстей и незлоби, да направишь и сердца наши к пламени, молитве и покаянию, да сохранит неврожденный с любовью хранящих заповеди Христовы, да дарует нам христианскую кончину, да сподобит на небесех узреть и славу Божию, и вину петь и пресвятей Троице.

Образ е причудный, малого труда сего достойное пение прияв, буди нам теплый молитвенник пред Господом, да во дни наши лукавые маловерие, гневом и братоненавидением обуреваемые, вере, терпении и любви свято пребудем.

jako mladzieniec byw ničtoże skwierna ja sowierszywi, тем же Христос от земли восприми, небесная врата тебе отверзи, избранным сочетовая, с ними же непрестанно восхваляем Пресвятую Троицу, того ради услыши нас, поющих тебе на земли.

Не нас грешных и помиловать и рабов своих, всех здесь предстоящих и молящихся, учащих и учащихся, и рабов Божиих, Галины, Доминики, Марини, Войтеха, жертвователей святаго храма сего, Титоров, всех здесь предстоящих и молящихся, и покрытие всякие скорби, беды, гнева и нужды, от всякие вреды.

Здрасти, души телес рабов Твоих, всех болящих, и прости им, яко благосил вся прегрешения, вольная и невольная, и скоро.

оком на рабов твоих, болящую Аллу, болящую Валентину, болящую Марию, учащихся Екатерину, Варвару, Зинаиду, Николая и всех здесь предстоящих и молящихся, и услыши моление наше с верою приносимое, яко сам рек еси, всяйника молящийся просите, веруйте, яко примите и будет вам, и паки просите и дастся вам. Сего ради имяще недостойни, уповающи на милость твою просим, подась Бог.

Младенческого не злоби, охранителю, мученического мужества носителю Гаврииле блаженне, земли нашей адаманте драгоценный, нечестие обличителю, к тебе мы грешни молитвенно прибегаем и о грехах своих сокрушающихся, малодушие же своего стыдящегося любовью зовем ти, скверн наших не вознушающихся чистоты сии сокровище, нашего малодушия не омерзи долготерпения учителей, но паче сих немощи наша от небес видя, тех исцелени нам Твою подашь молитвою и Твоя Христу верность и подражатели нас быть и научи. Аще ли безропотно крест искушений злостраданий понести невозможен? Обаче, и тогда милостивая Твоя помощь не лиши нас угодниче Божий, но свободу и ослабу нам у Господа и спроси. Та же и молящиеся о чадях своих матери услыши, здравию и спасению младенцем от Господа податися умоляй. Не из такого жестокого сердца, еже слышанием о муках Твоих. Святый младенче, не умилися, и аще кроме умиленного воздыхания, никоего же благого деяния принести возможен. Но и таковым умиленным помыслом наши умы и сердца блаженне просветив, на исправление жития нашего благодатью Божию нас настави, всели в нас ревность неустанную о спасении души и о славе Божьей, и о часе смертнем память неусыпную хранить и помози нам. Наипаче же в смертнем успении нашем терзание демонское и помысли отчаяния душ наших предстательством Твоим отжени. И сия упованием божественного прощения исполни, воеже непрестанно славить и нам милосердие, Отца и Сына и Святаго Духа и Твое крепкое заступление во веки.

0: Drodzy Państwo, czas naszego programu dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt z naszej dzisiejszej ramówki, czyli modlitwy wieczorne. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas na falach Radio Ortodoksja i zapraszamy przed radioodbiorniki już jutro, niezmiennie od godziny 16. Jutrzejszy środowy program poprowadzi Państwu ojciec Grzegorz Wasiluk. Za dzisiejszą audycję dziękuję Państwu Lena Wojcieszuk. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystu!
1: Молитва ми святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей, и вся исполняй, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселися в ны, и очисти над всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посвяти и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водице грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты бо еси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Милосердие, веры, отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, вечный Цару всякого создания, сподобивай имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного и Боже Бога, угожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожьем я враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крамоле змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семья тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освяти веси Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси собезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великотиса в греших днесь, яко человек, паче же и неко человек, но его резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от награства и уныния, аще именем Твоим клякся, или похолих, и в помышлении моем, или кого укорых, или окривых, о гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящим и на молитве ум мой, о указе мира сего подвижися, или разрешение помыслих, или обедохся, или обихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчисленные согрешения, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо все и больше сих садеях, помилуй мя творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти и прости. Прости меня, как плохий человек любец, да с миром лягусну и почию будный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленешься семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюись и наконец мошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному сноте сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть. И посли мне ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. И, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью Твоим поучитися, и уныние бесовское, да лечь от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал ей нам грешным заступление и примисию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твои человеколюбие, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, Богу и душу мою соблюти. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси, препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреши во дни сем словом, делом и помышлением, яко плохий человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Те и славу воссываем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение, восстание телесного, дашь нам целомудренье пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих Твоих, яко благословен неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просите мое сердце, еже помрачу лукавые похотения, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедрый помилуй меня, видение мож души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничто же благо сотворит пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропив сердце моим розу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего. Студного и нечистого во царстве Твоем аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моя и помышлений творите во всем волю Твою. Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, и да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть и во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплодных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь мне обращение каян, и недостойному, изми мя от уст пагубно змия, зияющего пожреть мя и свести в ад живо. И, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную путь убогися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси мя. К Тебе причисти Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царит, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и по часе паки таежде Твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже, Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога творите, да подаси ми. Веси бо Владычице моя Богородице, яко отнюд има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мне спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочее, пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, благая Мати, пречистая, благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока пройду и Тобою рай да обращу. Богородица Дева, едина чистая, благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, яко да достойно мя покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бедствоводи дозовем ти, радуйся, невеста, не невестная, Пресславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одра сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее из человеколюбья Твоего, но достойнее всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще во праведника спасеше ничтоже верие, и аще чисто помилуеше ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою. Осем я ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагони благости и милосердию, и яко же хочешь устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею, Девою, Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже во дни и в ноще, еже во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных сущие посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии, и всех Твоих святых, яко богословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием,

Улюкається тощі, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молюся, пришедше же согрешение моє милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же и склоках пред Тобою, яко Бог и человеколюбец. Достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, Преснобоженную и Пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без издрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистые Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, спаси меня грешного.